ᱡᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝᱞᱟ ᱡᱚᱜᱷᱞ ᱛᱮᱱᱛᱢ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱪᱟᱨᱛᱤ ᱢᱮ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱡᱚᱝᱟᱱᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱛᱚᱜᱥᱢ ᱱᱚᱨ ᱠᱟᱯ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱯᱩ ᱤᱝ ᱛᱚᱥᱛᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱢᱟᱯᱛ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱱ ᱵᱡᱚᱨ ᱠᱤ ᱥᱤᱛᱤᱝ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱭᱚ ᱠᱤ ᱴᱚᱢᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱝᱯᱩ ᱴᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱴᱯᱟ ᱥᱠᱟᱱᱤᱞ ᱥᱮᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱞᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱯᱩ ᱢᱟᱯᱛ ᱤᱝ ᱛᱚᱛᱛᱤᱝ ᱱᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱣᱟᱛᱤᱝ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱣᱤ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱛᱤᱵᱤ ᱢᱚᱝᱟᱛᱤᱝ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱴᱩᱯᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱥᱤᱱᱤᱱ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱛᱩᱝ ᱛᱚᱴᱚ ᱨᱚᱥ ᱛᱩᱠᱥᱢ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱤᱨᱛᱟᱨ ᱱᱟᱱᱥᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱩᱭᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱠᱥᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱴᱚᱥᱤᱱ ᱛᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱫᱮᱨ ᱥᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱵᱤᱥᱢᱩᱞ ᱪᱩᱝᱫᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱴᱷᱤᱠᱪᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱞᱤᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱴᱩᱝ ᱛᱚ ᱯᱮᱯ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱝᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱢᱥᱩᱝ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱜᱟᱪᱤ ᱜᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱝ ᱥᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱤ ᱴᱚᱝ ᱠᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱱᱥᱱᱟ ᱵᱪᱤ ᱪᱮᱨ ᱠᱩᱝᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱟᱨ ᱯᱮᱡᱮᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱨᱯᱮᱵᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱵᱞᱟ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱚᱨᱞᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱞᱚ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱱᱥᱱᱟ ᱵᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱥᱠᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱨᱥᱩᱞ ᱩᱠᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱛᱟᱯ ᱪᱤᱨᱱᱤ ᱦᱚᱢᱤ ᱱᱟᱞᱚᱵ ᱵᱪᱤ ᱴᱠᱟᱣᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱯᱷᱮᱞ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱪᱤᱨᱭᱚ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱞᱟᱨ ᱞᱚᱭᱚᱝ ᱠᱮ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱝᱠᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱚᱥᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱪᱟᱨᱞᱩᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱩᱣᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱯᱟ ᱟᱯᱥᱮᱠᱤ ᱥᱮᱨᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱨ ᱠᱟᱯᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱵᱥᱤᱱᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱨᱩᱥᱮ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱭᱟᱝᱨᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱪᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱥᱚᱝ ᱯᱩ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱥᱚᱢ ᱡᱟᱨᱥᱮ ᱠᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱᱥᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱭᱟᱝᱨᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱵ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱟᱯᱪᱤᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤ ᱥᱮᱠᱤ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱚᱪᱤ ᱡᱤᱜᱯᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱪᱤᱢ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱞᱟ ᱠᱷᱩᱱᱩ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱞᱟᱵ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱥᱮᱯᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱛᱩᱜ ᱣᱟᱨ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱟᱯᱥᱮᱠᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱪᱚᱥᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱢᱯᱤ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱛᱟᱢᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱪᱷᱚᱥᱱ ᱪᱷᱟᱝᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱭᱚᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚ ᱟᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱤᱵ ᱡᱮᱥᱱ ᱢᱟᱢᱝ ᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱱᱟᱵ ᱡᱮᱥᱞ ᱤᱢᱵᱟ ᱚᱞᱚᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱡᱤᱜ ᱪᱮᱢᱯᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱢᱟᱝᱯᱤᱱ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱤᱜ ᱠᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱟᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱜᱟᱢᱜᱤ ᱞᱟᱨᱟᱝ ᱥᱛᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚᱞᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱢ ᱞᱤᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱫᱩᱜ ᱛᱩᱝᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱚᱞᱚᱝ ᱞᱩᱵ ᱠᱟᱝᱨᱩᱝ ᱠᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱭᱚᱝ ᱠᱩᱞ ᱥᱛᱩᱝ ᱢᱟᱛᱟᱯᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱜᱟᱢᱝ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯ